0: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Ну, здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы передать песню для своего мужа Валерия, песню «Славы, одиночества».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Самаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дача.
1: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

0: Реклама. Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30, по выходным в 8.30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 – это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните.

#2023 и узнайте, как это сделать. #2023. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Дорогой любимый радио «Дача», я передаю всем сотрудникам радио «Дача» и всем слушателям радио «Дача» огромнейший привет, желаю крепкого здоровья, всем отличного настроения. Если можно, поставьте, пожалуйста, песенку Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Утро. Вместе с вами Таисия.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 14, ветер северный, слабый, иногда с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 27 градусов. Пока 14. Начинаем новый день в компании «Радио Дача».
0: Реклама. Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: гороскоп на радио «Дача».
1: На радио «Дача» прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака от Натальи Васиной. Сегодня будет многое зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решается силой и напором. Иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться дальше. Девы, козероги и рыбы могут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
0: Гороскоп на радио «Дача».

надо жить. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Короче.
1: Привет, это группа «Тестостерон». Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: Реклама. Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.дом.рф. Не оферта, 18+.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции с 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на «Аврора Молл.ру».
5: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1. 11.11.
6: Ох, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
7: Что, и в понедельник?
6: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатны. И даже в четверг.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: От колорадского жука «Карадо». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
11: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
14: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
15: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
16: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
17: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интересность. Интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность,

возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. /2023/2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-63-008-48. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102.1.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу передать музыкальный привет своим знакомым. Лейсле, Татьяне, Зое, внуку, Егору. Пожелать всем долгих лет жизни, счастья, любви, успехов во всех делах. И чтобы для них прозвучала песня в исполнении «Колдуна». А вам, радио «Дача», процветания и большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Самаре 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Правительство разрешило сохранять мобильные номера при переезде между регионами. Росстандарт вводит ГОСТ по ИИ-контролю за выбросами автомобилей. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Доброе утро. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок переноса мобильных номеров, утвержденный постановлением правительства. Теперь граждане смогут сохранять привычный номер телефона даже при смене субъекта федерации. Для смены региональной привязки номера абоненту достаточно подать заявление. Сделать это можно несколькими способами. Лично, в офисе оператора, дистанционно через сайт компании, через портал госуслуги и на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Несмотря на удобство сохранения контактов, эксперты предупреждают о нюансах тарификации. В ряде случаев при переезде сохраняются условия прежнего тарифного плана, что может привести к удорожанию звонков на местные номера в новом регионе проживания. С 15 июня в России вступает в силу новый государственный стандарт, регламентирующий использование искусственного интеллекта для мониторинга автомобильных выбросов. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта. Согласно документу, нейросетевые системы будут в реальном времени анализировать данные с датчиков, фиксируя уровень дымности и концентрацию загрязняющих веществ. Особенность технологии заключается в оперативной обратной связи. Водитель получит уведомление о превышении норм и советы по эксплуатации, а операторы автопарков увидят отчеты о техническом состоянии машин. Ведомстве подчеркивают, что внедрение ГОСТа направлено на минимизацию экологических рисков и быструю идентификацию неисправных транспортных средств, наносящих ущерб окружающей среде. Сейчас в Самаре плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 16, ветер северный, слабый, иногда с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности до 27, пока 16. Радио Дачи желает вам доброго утра.
0: Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама.
3: Хозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
4: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
3: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
5: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
6: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12.2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
9: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
11: Суперакция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
12: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: «Лунный календарь» на радио «Дача».
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы, все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Усмирите гордыню.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 16. Ветер северный, слабый, иногда с порывами. Давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности до 27. Пока 16. Радио Дачи желает вам доброго утра.
2: Меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
3: офертой. Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
4: Квартиры комфорт-класса от 5 миллионов 900 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ООС «ЗКСК Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk.lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
5: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
8: Только по 17 мая. Класс «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
9: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
10: Нет.
9: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
11: Категория 16+.
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Припадков.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
9: Муз-ТВ представляет. Дача зовет.

0: ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец!

всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Можаева Татьяна. Я хочу поздравить семью Дорофеевых, Николая и Наталью, с серебряной свадьбой. Дорогие мои, я желаю вам, конечно же, здоровья, благополучия, чтобы еще много по 25 лет вы прожили. Спасибо, радио «Дача».
5: Обрывается речи влюбленных, улетает последний скворец –

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Самаре 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Российский суперджет отправится в первый рейс в конце этого года. Водителям рекомендуют возить с собой бумажную копию ОСАГО. Более 60% женщин сами планируют семейные путешествия. Это новости на радио «Дача». В студии Любовь Климова. Доброе утро. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 выйдет на регулярные маршруты в конце 2026 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Самолет создается в рамках программы тотального замещения иностранных систем и компонентов. Интерьер воздушного судна полностью российский. Новый узкофюзеляжный лайнер дополнит парк уже эксплуатируемых самолетов семейства «Суперджет». Российский союз автостраховщиков посоветовал автомобилистам иметь при себе распечатку страхового полиса. Об этом пишут «Известия». Несмотря на цифровизацию, бумажный документ остается надежной страховкой на случай технических сбоев. А также у водителя под рукой должны быть контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Более 60% женщин берут на себя полную ответственность за организацию поездок в паре или семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. 60% дам планируют отдых самостоятельно. 30% женщин и 32% мужчин делят обязанности поровну. Несмотря на перекосы в нагрузке, отпуск редко становится поводом для конфликтов. Около 70% опрошенных заявили, что ссорятся из-за подготовки крайне редко, а каждый пятый респондент отметил, что разногласий не бывает вовсе. Сейчас в Самаре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 20, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность 27 градусов. Пока 20. Радио «Дача» желает вам хорошего настроения этим утром.
2: Товарная 4А. База «Мегапластик». Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База «Мегапластик».
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альт-профиль. Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
7: Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов.
8: Для тебя рассветы и туман.
7: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
9: Там, 6+.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
11: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
12: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
14: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
16: Вы слушаете «Радио «Дача».
17: Для слушателей старше 16 лет.

0: на радио «Дача».
1: Доброе утро, на радиодаче гороскоп на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
2: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 20, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность 27 градусов. Пока 20. Радио «Удача» желает вам легкого рабочего дня.
0: Реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: 0+.
4: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик, специализированный застройщик «Эска Девелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте vk.lastochka.ru. Проектная декларация на сайте lastochka.dom.rf. Не оферта 18+.
5: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
6: Что, и в понедельник?
5: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
7: И даже в четверг.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
13: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
14: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
15: Это история нашей семьи.
14: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 212-9990.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай. Только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще.

0: правилах на vbdefisbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
0: Подробности на tixfli.rf.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
0: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+.
16: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
17: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть.
18: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
20: 26 сентября 2026 года.
21: Москва. Лайф-арена.
20: Большой фестиваль.
21: Удачные песни.
20: Михаил Шуфутинский.
21: Шаман.
20: Группа «Комбинация».
21: Сергей Лазарев.
20: Андрей Державин.
21: Группа «Винтаж».
20: Ольга Зарубина.
21: Григорий Лепс.
20: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю вас с Днем Радио. Желаю вам здоровья, благополучия, творческих успехов. А также хочу поздравить радиолюбителей с Днем Радио. Пожелать им здоровья, благополучия. С уважением, Сергей. Дальних связей, хорошего настроения и чистого эфира.

0: спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Самаре 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Депутаты Госдумы предложили в два раза повысить штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Об этом пишет «Известия». Речь идет о случаях, когда пассажиру не хватает места на рейсе из-за сверхбронирования. Сейчас штраф для компании может составлять до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 50 тысяч. Кроме того, перевозчиков предлагают обязать автоматически выплачивать пассажиру компенсацию в размере половины суммы штрафа. Деньги должны поступать напрямую от авиакомпании, без лишних заявлений и судов. В этом году абитуриенты смогут воспользоваться сервисом на госуслугах для дистанционного поступления в подавляющее большинство вузов страны. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибадинов. К системе подключено 1717 высших учебных заведений. Весь путь от подачи заявления до публикации приказов о зачислении можно отслеживать в реальном времени. Онлайн-формат остается добровольным. Абитуриенты по-прежнему могут подать документы лично или через Почту России. Анализ потребительского поведения в апреле-мае указывает на масштабную подготовку россиян к дачному сезону. Лидером роста стали бассейны, товары для бани и садовая мебель. Параллельно фиксируется высокий спрос на товары для приготовления мяса на огне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Эксперты отмечают, что тяга к офлайн-активностям подтверждается и социологией. В условиях отсутствия доступа к сети 25% граждан предпочитают заниматься физическим трудом и благоустройством дома. Сейчас в Самаре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
2: И мало слов. Этим утром на радио «Дача».

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 22. Ветер северный, слабый, с порывами давления нормальное. По данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 27. Пока 22. Начните проведите этот день под музыку «Радио Дача».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Супер акция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белый ценник. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: на сайте gusakto63.ru.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
2: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Праздник каждый день на радио «Дача».
1: Особая для нас с вами дата. Сегодня на календаре день 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио. Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
1: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
5: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
4: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
6: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
4: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Реклама.
1: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
2: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: Активация дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbfizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Скидки в аптеках «Столички».
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
1: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: С Green Life на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
8: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
10: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
11: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
12: Радиодача представляет.
13: Как пищуте, челокнесты!
14: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77 и Минская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Хочу передать привет Диме Соколову и Косте. Я знаю, что они очень ждут мой привет. Спасибо, радио «Дача».
5: На недельку.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: Самаре 10 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
6: Российский суперджет отправится в первый рейс в конце этого года. Водителям рекомендуют возить с собой бумажную копию ОСАГО. Более 60% женщин сами планируют семейные путешествия. Это новости на Радио Дача. В студии Любовь Климова. Доброе утро. Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 выйдет на регулярные маршруты в конце 2026 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Самолет создается в рамках программы тотального замещения иностранных систем и компонентов. Интерьер воздушного судна полностью российский. Новый узкофюзеляжный лайнер дополнит парк уже эксплуатируемых самолетов семейства «Суперджет». Российский союз автостраховщиков посоветовал автомобилистам иметь при себе распечатку страхового полиса. Об этом пишут «Известия». Несмотря на цифровизацию, бумажный документ остается надежной страховкой на случай технических сбоев. А также у водителя под рукой должны быть контакты своей страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщика. Более 60% женщин берут на себя полную ответственность за организацию поездок в паре или семье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. 60% дам планируют отдых самостоятельно. 30% женщин и 32% мужчин делят обязанности поровну. Несмотря на перекосы в нагрузке, отпуск редко становится поводом для конфликтов. Около 70% опрошенных заявили, что ссорятся из-за подготовки крайне редко, а каждый пятый респондент отметил, что разногласий не бывает вовсе. Сейчас в Самаре плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире Радио Дача. Ваши любимые песни.
5: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.
7: И мало слов.
8: Этим утром
7: на Радио Дача.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 24. Ветер северный, слабый, иногда с порывами. Давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности 27 градусов. Пока поменьше, 24. Радиодача желает вам отличного четверга.
0: Удачные объявления. Удачный час на радиодаче.
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радиодаче. Реклама.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома, А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оздоровительный характер и не является публичной офертой.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
7: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
8: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
10: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
11: Ура!
10: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
13: Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 212-9990.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Ивановы и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
0: Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов.
2: На тебя рассветы и туман.
0: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на двух- и трехкомнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
4: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор и Ко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
8: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 63.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
2: Я сердце брошу на алтарь.

0: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь.

0: версии себя.
1: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
2: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Муз-ТВ представляет.
10: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист радио Дача на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной.
10: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио Дача.
9: Дачный плейлист радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: Сенсация! Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
4: Телефон 321-102-1.
6: Добрый день, мое любимое радио «Дача». От всего сердца позвольте поздравить вас с праздником. С Днем радио. Я желаю вам здоровья, счастья, радости, добра. Чтобы вам печали и невзгоды не встречались никогда. Люблю вас очень. Спасибо огромное.

0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Самаре 11 часов утра. Вы слушаете Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 24. Ветер северный, слабый, иногда с порывами. Давление нормальное, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности 27 градусов. Пока поменьше, 24. Радио «Удача» желает вам летнего настроения.
0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Хозтовары «Все для дома». Цены скромные, выбор огромный.
4: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
3: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
10: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Яндекс.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Дзен.Д игра в классики, встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное — книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать! 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
1: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
2: 0+.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и СПА-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212 99 90.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов – фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радиодача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радиодача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на радио «Дача» экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах радио «Дача».
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения

0: четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
2: Радиодача представляет.
3: Что там у нас с крышей?
4: Отъехала!
5: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
2: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Кайзер. Я хочу пожелать всем быть счастливыми, здоровыми. И давайте послушаем песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Самаре полдень. Вы слушаете Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
5: Привет, любимая Радио Дача. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения любимую бабушку. Ее зовут Лидия. Желаю ей самое главное крепкого здоровья и здоровья, бодрящую песню по ресторанам.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела поздравить сестру с юбилеем. Это Кабирова Рамзия. Пожелать ей, чтобы все желания исполнились. Любви родных и близких. Здоровья. Успехов во всем. И хочу поставить песню «С днем рождения Ирины Аллегровой». Спасибо, радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. 7 мая собираются подруги Валентина, Александра и еще Валентина. Просим вас исполнить для нас песню «Подруги» полдень. Поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Победы. Всего доброго. Спасибо. Карташова Валентина.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить своего брата двоюродного с днем рождения. И желаю ему счастья, здоровья. Очень хочу, чтобы прозвучала песня группы «Любэ». «Давай за нас». Меня зовут Денис, брата зовут Максим.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я хочу поздравить свою супругу Буряк Лидию Николаевну с днем рождения. Пожелать ей удачи, счастья, здоровья. Заказываем песню Николая Баскова. Спасибо, Радио «Дача».
3: Я знаю.

0: квартиры комфорт-класса. От 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик УСЗК «Скат Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей. Указано в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
7: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
8: Весь май в салонах «Корт Оптика».
9: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
11: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Сегодня день рождения моего сыночка Добровольского Андрея Геннадьевича. Я его сердечно поздравляю. Желаю здоровья, удачи, семейного счастья, добра и всего самого светлого и хорошего. Спасибо, дорогая радио «Дача». Мам Рая.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Любовь. Передаю привет моим любимым детям Анне и Алексею. Всем любви. Поставьте прекрасную песню Маликовой. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. 321-102-1.
2: Дорогая передача «Радио «Дача», 7 мая я хочу поздравить очень хорошие свои знакомые, цыпленку Марину, с днем рождения. Пожелать ей самое главное здоровье, личное семейное счастье, долгих лет жизни и всех земных благ. Пожалуйста, исполните для нее 12 до часу песню «Черная смородина». Я вам буду очень-очень благодарна. Всего чудесного, Светлана Захарова.

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: gusakno63.ru.
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
5: Удачный час.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». У моей внученьки Снежаны Эльмаровны Валитовой сегодня юбилей. От всей души поздравляю тебя, дорогая моя Снежаночка. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Я хотела бы, чтобы для моей внученьки прозвучала песня «С днем рождения». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет моим родителям, маме Ирине, папе Володе, бабушке Галине, сестрам Насте, Ане, Ангелине и брат Никите. И заказываю песню вам от души. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.

0: Изограмм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
7: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
6: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните 321-102-1.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина. Хочу передать привет своему любимому мужу Сереженьке. Надеюсь, он сейчас слушает вместе с нами Радио «Дача». Сережа, мы не видимся почти 2 месяца. Нет ни одного дня, ни одной минутки, чтобы я не думала о тебе. Ты очень мне нужен и дорог. Родной, я очень тебя люблю и жду домой. Здоровья тебе, счастье мое. Поставьте, пожалуйста, песню Виктора Королева «За красивую улыбку».

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Самаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Самара – один из первых российских городов, где восстановление зеленого фонда официально закрепили в договорах с дорожными подрядчиками. Об этом заявил глава областного центра Иван Носков. А сейчас городские службы приводят в порядок газоны вдоль дорог, выравнивают бортсети, завозят грунт и подсеивают траву. Работы уже завершены на улицах Чапаевской и Молодогвардейской. Всего специалисты обследовали около 200 гектаров придорожных территорий. По поручению главы города в ближайшие годы зеленый каркас Самары пополнится на 20 тысяч деревьев. До конца весны на улицах высадят первые 800 саженцев. В Самаре после паводка очистят 162 тысячи квадратных метров пляжей. Об этом сообщил глава города Иван Носков. На текущий момент собрали более 300 тонн крупногабаритного мусора. В уборке задействуют новую технику. А также специалисты заканчивают обрабатывать набережную от клещей. Пляжный сезон начнется по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Самарской области, а перед этим водолазы почистят акваторию для купания. К Международному дню без диет аналитики Яндекса изучили обезличенные запросы пользователей Khaleesi AI с октября 2025 по апрель 2026 года. Исследование показало, как россияне подходят к формированию здорового рациона. Самым обсуждаемым приемом пищи стал завтрак, а безусловным лидером среди продуктов – творог. Интерес к полезным свойствам продуктов возглавили капуста, мясо и лимон. Для укрепления здоровья пользователи чаще всего выбирают мед. В топ-5 защитных продуктов также вошли орехи, лимон, имбирь и сухофрукты. Сейчас в Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Радио Дача желает вам отличного дня.
0: Дачные объявления. Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама.
3: Товарная 4А. База «Мегапластик». Все хозяйственные товары в одном месте. Товарная 4А. База «Мегапластик».
4: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
5: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Суперакция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
8: Вах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? В Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
9: Что, и в понедельник?
8: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. Живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные. И даже в четверг.
10: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Решается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционная Северная долина 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте номер!

0: по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
8: Минсе.
7: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе.
7: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267-67. 8-800-267-67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на Liqui-Moly.

Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
0: На радио «Дача».

0: передача
1: «Удачный момент».
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своей семье, своему мужу, своему сыну, своим родителям. Хочу пожелать всем хорошего настроения и хочу заказать песню Таисии «Повалить».

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Радиодача желает вам доброго дня.
0: Дачные объявления.
2: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
3: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Каскад Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте vk.ru. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Не оферта, 18+.
7: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
9: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так. «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад». А мы, его мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда. И вы его отдайте мне, ребята. Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
4: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
3: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
5: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
3: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
8: Это история нашей семьи.
7: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: мнение. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
0: «Суточно.ру». Реклама.
6: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
7: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
8: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания

0: Уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной.
2: Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и радио Дача.
1: Дачный плейлист радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Как ты чудище лохнесское!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Уважаемые сотрудники радио «Дача», поздравляем вас с замечательным праздником, с Днем Радио. И прошу поздравить моих друзей Людмилу и Василия. Прошу передать для них хорошую песню.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Радио «Удачи» желает вам побыстрее завершить все рабочие дела.
2: Дачные объявления.
3: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
5: Чтоб для тебя рассветы и туман.
4: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
1: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет.

0: долгожданный, любимый наш Стас Михайлов.
1: Для тебя рассветы и туман.
0: 100% хиты и новые песни. В юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру. Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
2: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
3: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное — книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
4: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TexFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TexFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TexFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист радио «Дача» на Муз-ТВ.
10: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как

Трухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Айрат. Хотелось бы передать привет своей жене Гульнаре и своим дочерям Эльвине и Аделине. Хочу сказать им, что очень сильно люблю. Они мои одни единственные на свете. Хочу пожелать им счастья, здоровья. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Права начнут аннулировать по новой схеме. В России готовится законодательное регулирование медицинских помощников. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Добрый день. Правительство расширяет перечень оснований для признания водительских удостоверений недействительными. Главное нововведение касается контроля за здоровьем автомобилистов. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на правительственные документы, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года. Если во время обычного периодического медосмотра врач обнаружит признаки заболевания, при котором нельзя садиться за руль, водителя направят на дополнительное обследование и лечение. Информация о выявленном заболевании будет фиксирована, и водителю назначат внеочередное освидетельствование. Если автомобилист решит проигнорировать направление или официально откажется от медкомиссии, его текущие права будут признаны недействительными автоматически. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такую инициативу ведомство направило в правительство. Об этом пишут ведомости. С января 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Сейчас в Самаре плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 17 часов. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя съем.
1: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
2: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Радио «Дача» желает вам доброго вечера.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 321-102-1. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200-09-09. Подробности на сайте telenettv.ru.
7: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-746-275-25-25. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на пятом этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Неоферта. 18+.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
9: Категория 16+.
10: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Радио «Дача Самара» проводит творческий конкурс. Нарисуйте со своими детьми и внуками в возрасте от 7 до 12 лет картину на тему «Одна страна, тысяча красок» в честь Года единства народов России. До 10 мая выкладывайте фотографии работ в специальный альбом в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». Финалисты получат замечательные подарки, а лучшие работы будут представлены на специальной выставке «Радио «Дача» в парке имени Гагарина». Подробности в группе ВКонтакте «Радио «Дача Самара». 16+.
2: Реклама. В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Огонь!
5: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
7: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте на...

0: сайте gusakto63.ru.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
13: Tix.

0: Выпиваем натуральненько. Кисель для ави, желудок поблагодарит.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: С Greenlife на грядке все в порядке.
4: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.

0: Отъехала!
1: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102-1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Поздравляю вас с профессиональным праздником «Днем радио». Удачи вам в вашей работе. Передайте, пожалуйста, песню «На теплоходе музыка играет».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Самаре 5 часов дня. Вы слушаете

0: новости.
1: Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщают РИА Новости. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. В нескольких регионах России подешевели социально значимые продукты. Об этом сообщили Федеральной антимонопольной службе. Цены снизились после соглашения между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем товары из 39 категорий подешевели более чем на 11%. Сильнее всего снизились цены на помидоры, творог, картофель, лук и сметану. Ведомстве считают, что такие соглашения нужно активнее заключать и по другим важным товарам, например, хлебу, яйцам и мясной продукции. Российских школьников могут чаще выводить на занятия вне стен кабинетов. В Госдуме поддержали инициативу проводить уроки на свежем воздухе в теплые месяцы. Об этом пишут «Известия». Изначально с предложением организовать уличные уроки для первоклассников в мае и сентябре выступила Общественная палата. Позже идею предложили распространить и на учеников других классов. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Сейчас в Самаре плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 27. Следующий выпуск новостей слушайте в 18 часов. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас.

0: канал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 27, ветер северный, слабый, с порывами, давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Завершаем рабочий день в компании «Радио Дача».
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
3: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
7: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
8: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Супер акция в «Галамарт». С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
10: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контакт63.ру.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Хозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания Мегапластик. Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: «Альт-профиль». Компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
8: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
9: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Срочные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
14: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfleet.rf.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
18: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
19: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Горячо любимая радио «Дача». Сегодня, в этот прекрасный день, хотелось бы поздравить свою горячо любимую тетушку с днем рождения. Пожелать ей жизни стабильности, хорошего детского здоровья, благополучия в семье, любви, счастья и огромного терпения. Попрошу вас поставить ее любимую песню «Зеленоглазое такси».

0: спроса рубрики «АО «Суточно»».
1: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Самаре 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Права начнут аннулировать по новой схеме. В России готовится законодательное регулирование медицинских помощников. Это новости на радио «Дача», в студии Любовь Климова. Добрый вечер. Правительство расширяет перечень оснований для признания водительских удостоверений недействительными. Главное нововведение касается контроля за здоровьем автомобилистов. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на правительственные документы, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года. Если во время обычного периодического медосмотра врач обнаружит признаки заболевания, при котором нельзя садиться за руль, водителя направит на дополнительное обследование и лечение. Информация о выявленном заболевании будет фиксирована, и водителю назначат внеочередное освидетельствование. Если автомобилист решит проигнорировать направление или официально откажется от медкомиссии, его текущие права будут признаны недействительными автоматически. Минэкономразвитие предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такую инициативу ведомство направило в правительство. Об этом пишут ведомости. С января 2023 года такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки. Курс евро – 88 рублей 6 копеек. Сейчас в Самаре плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 27. А следующий выпуск новостей слушайте в 19 часов. А далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. Погода.
1: Сейчас в Самаре плюс 25. Ветер северо-восточный слабый, с порывами давление нормальное. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно, ночью 16, днем 27 градусов. Радио Дача желает вам хорошо провести этот вечер.
2: Меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелевдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на ознакомительный характер и не является публичной
3: офертой. Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Агентство недвижимости «Ивановой Дарьи» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203 11 11.
5: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Для строительства новых объектов корпорация «Виктор Эко» ищет каменщиков, отделочников, фасадчиков, кровельщиков, монтажников, водителей, разнорабочих. 25 лет на рынке девелопмента. Официальное трудоустройство. Высокая заработная плата. Телефон в Самаре 846-379-2518.
7: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
9: Кабельное ТВ за 130 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
10: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
11: Это история нашей семьи.
10: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
12: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: 63.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».
2: Здравствуйте, с вами Андрей Державин. Вы слушаете мои песни на радио «Дача».

0: А4А. База Мегапластик. Все хозяйственные товары в одном месте. Товарный А4А. База Мегапластик.
1: Долгожданный, любимый, наш Стас Михайлов. Стопроцентные хиты и новые песни в юбилейной программе «Все для тебя». 22 и 23 мая в филармонии. Билеты на сайте концертсамара.ру.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт Профиль, компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщиков специализированный застройщик «Эскад Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Не оферта, 18+.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyati.ru.
10: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: Дачные объявления.
1: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
2: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
2: Лунный календарь
1: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?

0: спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
1: Чижик.
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
20: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
21: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
25: 26 сентября 2026 года.
26: Москва. Лайф-арена.
25: Большой фестиваль.
26: Удачные песни.
25: Михаил Шуфутинский.
26: Шаман.
25: Группа «Комбинация».
26: Сергей Лазарев.
25: Андрей Державин.
26: Группа «Винтаж».
25: Ольга Зарубина.
26: Григорий Лепс.
25: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
26: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор программы ИП Базарного Светлана Николаевна. Запомни сам, передай друзьям. За добротным матрасом в Славянский базар.
3: Товарищ, дача не за горами. Матрасы берем в Славянском базаре. Из ваты и пенополиуретана. В съемном чехле и размеры что надо. Славянский базар. Полезный товар. Свободы 77, Ильинская 25.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
4: Здравствуйте, многоуважаемые радиодачи. День рождения у Малышевой Елены Александровны. Хочется пожелать ей крепкого здоровья, долголетия и всех земных благ. После нее прозвучит песня Вики Цыгановой. Приходите в мой дом, мои двери открыты. С уважением, Валентина Петровна, подруга семьи. Спасибо, радиодача. Спасибо, что вы есть.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Лукасад для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Лукасад мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Лукасад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Лукасад мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Самаре 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Приволжской центральной районной больнице завершился капитальный ремонт. Теперь получить консультацию терапевта, педиатра, узкого специалиста, сдать анализы и пройти диагностику можно в одном корпусе. Этого давно просили жители в своих наказах для народной программы. Ремонт провели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В больницу также пригласили новых врачей, включая онколога. С начала года на полную мощность работает новый флюорограф. Кроме того, капитально отремонтировали хирургическое отделение и детскую поликлинику. А правительство списало 114 миллиардов рублей долгов по бюджетным кредитам 21 региону, в их числе Самарская область. Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести срок погашения задолженностей на более поздний период. Высвободившиеся деньги регионы направят на социальную поддержку жителей и развитие экономики. Это одна из задач народной программы партии. Координатор партийного проекта «Выбор сильных» в Самарской области, депутат губернской думы Александр Живайкин, поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди тех, кого он навестил, блокадница, потерявшая в Ленинграде всю семью, бывший узник концлагеря, попавший туда в трехлетнем возрасте, и фронтовик, ушедший на войну совсем мальчишкой. Депутат признается, самое малое, что можно сделать для старшего поколения, это уделить внимание, поздравить, подарить подарки. А главное – сказать искреннее спасибо. Сейчас в Самаре плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра ясно. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Далее в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
2: Только по 17 мая. Квас желтая бочка 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака наша птичка. 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен.
3: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
4: Весь май в салонах Корт Оптика.
5: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Супер акция в Галамарт. С 1 по 31 мая скажи на кассе «Май» и получи скидку 20% на белые ценник. Подробности уточняйте у сотрудников магазинов в городе Самаре и городе Тольятти.
7: Ах, где нацвали! Вы слышали радостную новость? Мушмуле живая музыка и выступления артистов каждый вечер.
8: Что, и в понедельник?
7: И в понедельник, и во вторник, и вообще каждый вечер. Устроим праздник в любой удобный день. Звони, бронируй стол на свой день рождения или свадьбу со скидкой 20%. Телефон 205-53-43. А живая музыка и танцы в Мушмуле совершенно бесплатные.
9: И даже в четверг.
10: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
11: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 1963.ру.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встречи с известными писателями, выступления лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Весеннее обновление. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: В свое время западные журналисты спросили у Владимира Высоцкого про его отношение к ситуации в СССР. Высоцкий ответил так: «У меня есть проблемы с нашей властью, но решать их я буду не с вами. Это моя родина, и я никогда не причиню ей вреда». Железная позиция человека с большой буквы. Высоцкий презирал доносчиков. Помните его строчки? «Он пил, как все, и был как будто рад. А мы, его мы встретили как брата, а он на завтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята, и день наступит, ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата, ведь это я привел его тогда. И вы его отдайте мне, ребята». Но это Высоцкий. А вот правая рука Геннадия Зюганова, секретарь ЦК Сергей Обухов, еще в 2011 году составлял списки граждан России, в отношении которых Евросоюз должен был объявить санкции. Вы не ослышались. Не Госдепартамент США, а коммунист Обухов готовил для Европарламента такие списки. Вот что говорил сам Обухов.
4: Я думаю, что этот кандидат и на этот список КПРФ, который мы передадим депутатам в Европейском парламенте, будет довольно обширный, к сожалению. Но пример подан, и мы готовы использовать эту технологию, которую используют западные демократии для восстановления и торжества правосудия, в том числе Российской Федерации.
3: Пример, о котором вспомнил Обухов, подал ему американский миллиардер Браудер. Тот самый, что продавил на Западе антироссийские санкции, так называемый список Магнитского. И это тот самый Браудер, который с помощью офшорных схем вывел из России деньги и акции на 1,5 миллиарда долларов. С таких парней коммунист берет пример. Владимир Жириновский пытался, кстати, повлиять на таких вот коллег по Госдуме.
5: Это, конечно, не красит депутатский корпус, когда докладывают все спецслужбам или выступают в парламентах, да еще и требуют введения дополнительных санкций против собственной страны. Это, конечно, деградация. Может быть, и мы не всегда влияли. Хотя я повлиял, сказал, что там группа депутатов пошли коллективно в американское посольство, они на меня в суд.
3: Вот так. За правду в суд. Хорошо, что Жириновского такие иски никогда не останавливали.
2: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-99-90.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Реклама.
7: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так

0: сделаешь себя счастливой. 0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Радиодача представляет.
16: Как пищуте, чувак, дашь.
15: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лох-Несс». Уже в кино. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 102.1. Для детей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 321-102-1.
2: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Людмила. Хочу передать привет моим самым близким друзьям Арефьевым, Авдеевым, Валяевым. Пожелать им большого-большого здоровья, успехов в работе, долгих лет жизни и всего-всего самого лучшего. Спасибо, радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Самаре 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Прямо сейчас 6 хитов без лишних слов. «Радио Дача».

0: Реклама. Кабельное ТВ плюс интернет за 370 рублей в месяц. Бесплатная приостановка в дачный сезон. Теленет Самара. 200 09 09. Подробности на сайте telenettv.ru.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Ру.
1: Друзья, 30 мая Самарская областная научная библиотека проводит фестиваль «Время читать. Игра в классики». Встреча с известными писателями, выступление лучших самарских музыкантов, театральный марафон, познавательные программы, а главное – книги. Весь день с утра до вечера. Проспект Ленина, 14А. Добро пожаловать. 0+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 212-9990.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Хозтовары все для дома. Цены скромные, выбор огромный.
1: Все для дачи и для дома есть в любое время года. Тачки, емкости и грабли, и поливка, и лопаты.
0: Качество отличное, экономия приличная. Компания «Мегапластик». Для дома праздник. Товарная 4А.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamяти.ру.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
5: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
0: «Суточно.ру». Реклама.
6: Ва-банга!
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Муз-ТВ представляет.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами.
11: Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: Вы слушаете 102.1. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ 63-008-48. Для детей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 321-102.1.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Хочу поздравить своего брата Чечерина Анатолия с днем рождения. Пожелать ему самое главное здоровья, успехов в его жизни и благополучия. И хотим поставить для тебя песню в исполнении Михаила Боярского.

сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пар.